0: плаща длаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
1: Веч на roborock.si.
2: Чанга, чуанен, нендом, гейм. Нендом, гейм.